В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

спишь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Лето только с первого взгляда кажется нам беззаботным временем у автомобилиста. Но это ошибочное суждение. При повышенных температурах транспортное средство работает. В палящий зной, в пыль, в дождь. Сегодня разговор пойдет о воде и не только. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Ведь именно дождь при наличии на дороге, скажем так, хорошенькой ямы, заполненной водой, может привести к катастрофе. Но прежде всего в низинах, на дорогах или при плохо выполненной ливневой канализации, аккурат после дождя, вас ждет аквапланирование, избежать которого можно только аккуратным и неспешным движением по дорогам. Но есть еще одна напасть – это гидроудар. И если вы думаете, что ОСАГО или каска вас спасут, не тут-то было. В ряде случаев водители могут получить отказ в выплате или компенсации меньше ожидаемой. К примеру, из-за условий договора или ошибок при оформлении ДТП. Зарубите себе на носу. Страховая компания, продавая нам полис, конечно же, стремится выполнить свою работу, прописанную регламентами и законами России, но кто вам сказал, что она нам друг? Допустим, при гидроударах практически со 100% вероятностью страховая компания целиком и полностью

0: и его личность установить вообще не представляется возможным, то в возмещении за поврежденный автомобиль по ОСАГО, разумеется, тоже будет отказано. Знаете, что ошибки в документах, в частности в Европротоколе, также в топе списка отказов клиентам. Поскольку указание недостоверных данных о собственнике машины при заключении договора фактически означает отсутствие страхового покрытия.
1: Автонапоминалка.
0: Знаете, что повреждения проводки крысами или испорченные собакой сиденья не считаются стихийным бедствием или противоправными действиями третьих лиц. Это чисто ваш недосмотр. Из практики следует, нередко водители копят мелкие дефекты, ну, скажем так, в течение года действия договора. Это осколы на капоте, потертости на бампере, царапины от ветки на двери и так далее. А потом, ближе к заключению нового договора, все это пытаются оформить в конце в качестве действия полиса. Так вот, знаете, трассологическая экспертиза Следственного комитета, разумеется, все это быстро выявит и докажет, что повреждения были получены в разное время при совершенно различных обстоятельствах. Еще один тонкий момент – это рекламные слоганы по привлечению клиентов по выплатам без лишних справок. На деле в ряде договоров предусмотрено, что без предоставления документов можно заявить только ограниченное количество элементов повреждений. При этом лимиты могут быть установлены как в натуральном выражении, так и в процентах от страховой суммы, что не всегда очевидно для клиента. Поэтому это скорее игра слов, чтобы, ну, скажем так, умаслить вас. Поэтому при заключении договора страхования, особенно каска, важно заранее изучить исключение страхового покрытия и уточнить, а нужен ли вызов ГАИ в случае того или иного. И всегда соблюдать сроки уведомления и осмотра, поскольку это влияет на скорость решения. А вот теперь вернусь вновь к дождям и ямам. Друзья, слушайте, ну объезжайте вы их от греха подальше, поскольку повреждение резины или дисков в яме с острыми краями не покроет ничто, это чисто ваш косяк. Вот такие летние лайфхаки вам на дождливую погоду на дороге. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
3: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

один, дымит белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик, громче звук, ярче свет.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия будет следить за тем, какую позицию США сформирует по Украине после саммита НАТО, заявил накануне замглавы МИДа Сергей Рябков. Цитата: «Дождемся итогов саммита НАТО, посмотрим, что сформулирует американская администрация. Дальше станет понятно, пока большой знак вопроса». Россия не отказывается от предложений США по Украине, которые были сделаны перед саммитом на Аляске. США в настоящий момент занимают заметно отстраненную позицию в отношении Украины. Украинского урегулирования, заметил также Рябков. Сам президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что конфликт на Украине находится значительно ближе к завершению, чем принято считать. Трамп убежден, что на урегулирование конфликта на Украине настроены как Москва, так и Киев. Ставропольский краевой суд приговорил мужчину, работавшего на украинские спецслужбы, к 18 годам лишения свободы за государственную измену. Это сообщила Объединенная пресс-служба судов Ставрополья. Судом установлено, что гражданин России в 25 году на территории Украины принял предложение спецслужб о сотрудничестве для организации диверсии на объектах критической и военной инфраструктуры России. Суд признал гражданина виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание, отбывать которое он будет в исправительной колонии строгого режима. Фигурант был задержан после прибытия в Россию. Приговор пока не вступил в законную силу. Акция под названием «Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи» стартовала во всех регионах России. Она проводится в третий год подряд. Эта акция приурочена к празднованию Дня семьи, любви и верности, учрежденного ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, традиционных покровителей брака в православии. В прошлом году оказание бесплатной юридической помощи в рамках недели будет проходить во всех субъектах России по 12 июля. Среди основных ее целей – повышение уровня правовой грамотности граждан в вопросах семейного законодательства, обеспечение доступности квалифицированной юридической помощи, укрепление семейных ценностей. Пройдут консультации по гражданско-правовым вопросам, затрагивающим многодетные и малоимущие семьи, родителей, которые воспитывают детей одни, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, их законных представителей и усыновителей, семьи участников СВО. Качественные фрукты и овощи имеют характерный вид и запах. Повреждения кожуры и признаки гниения должны отсутствовать, предупредили в Роспотребнадзоре. При покупке овощей, фруктов и ягод обращайте внимание на их внешний вид, запах и цвет. Окрас должен быть свойственным тому или иному виду плодов. Они не должны иметь признаков порчи и гниения, а также повреждения кожуры. Спелые плоды отличают выраженный приятный запах. Перед употреблением овощей, фруктов и ягод их нужно тщательно промыть под проточкой водой. Обязательно соблюдать условия хранения фруктов, овощей, зелени и ягод. При этом покупать плодоовощную продукцию, в том числе бахчевые культуры, следует только в установленных местах торговли. В случае необходимости можно потребовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов. Курс доллара на сегодня 77,97, курс евро 89,26. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Лето только с первого взгляда кажется нам беззаботным временем у автомобилиста. Но это ошибочное суждение. При повышенных температурах транспортное средство работает. Палящий зной, в пыль, в дождь. Сегодня разговор пойдет о воде и не только. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Ведь именно дождь при наличии на дороге, скажем так, хорошенькой ямы, заполненной водой, может привести к катастрофе. Ну, прежде всего, в низинах, на дорогах или при плохо выполненной ливневой канализации, аккурат после дождя. Вас ждет аквапланирование, избежать которого можно только аккуратным и неспешным движением по дорогам. Но есть еще одна напасть – это гидроудар. И если вы думаете, что ОСАГО или КАСКО вас спасут, не тут-то было. В ряде случаев водители могут получить отказ в выплате или компенсации меньше ожидаемой. К примеру, из-за условий договора или ошибок при оформлении ДТП. Зарубите себе на носу. Страховая компания, продавая нам полис, конечно же, стремится выполнить свою работу, прописанную регламентами и законами России, но кто вам сказал, что она нам друг? Допустим, при гидроударах практически со 100% вероятностью страховая компания целиком и полностью повесит вину на вас. Железобетонный. Водитель видел препятствие и умышленно пошел на риск. Ну, разве поспоришь с этим? Все, вы один на один с капиталкой двигателя. Добавлю, что это не единственный случай, когда с большей долей вероятности без помощи толкового юриста вам скажут «извините, вам не к нам». Если в вас врезался водитель, у которого полис просрочен, подделан или вообще отсутствует, страховая компания на законных основаниях откажет вам в выплате, и тогда прямой вам путь в суд, попытки отыскать правду. Поиски правды не всегда приводят к ожидаемому результату. Или вот, к примеру, если водитель вернулся к припаркованной машине и увидел разбитый бок, а виновника нет, и его личность установить вообще не представляется возможным, то в возмещении за поврежденный автомобиль по ОСАГО, разумеется, тоже будет отказано. Знаете, что ошибки в документах, в частности в Европротоколе, также в топе списка отказов клиентам. Поскольку указание недостоверных данных о собственнике машины при заключении договора фактически означает отсутствие страхового покрытия.
0: Автонапоминалка.
1: Знаете, что повреждения проводки крысами или испорченные собакой сиденья не считаются стихийным бедствием или противоправными действиями третьих лиц. Это чисто ваш недосмотр. Из практики следует, нередко водители копят мелкие дефекты, ну, скажем так, в течение года действия договора. Это осколы на капоте, потертости на бампере, царапины от ветки на двери и так далее. А потом, ближе к заключению нового договора, все это пытаются оформить в конце в качестве действия полиса. Так вот, знаете, трассологическая экспертиза Следственного комитета, разумеется, все это быстро выявит и докажет, что повреждения были получены в разное время при совершенно различных обстоятельствах. Еще один тонкий момент – это рекламные слоганы по привлечению клиентов по выплатам без лишних справок. На деле в ряде договоров предусмотрено, что без предоставления документов можно заявить только ограниченное количество элементов повреждений. При этом лимиты могут быть установлены как в натуральном выражении, так и в процентах от страховой суммы, что не всегда очевидно для клиента. Поэтому это скорее игра слов, чтобы, ну, скажем так, умаслить вас. Поэтому при заключении договора страхования – особенно КАСКО. Важно заранее изучить исключение страхового покрытия и уточнить, а нужен ли вызов ГАИ в случае того или иного происшествия. И всегда соблюдать сроки уведомления и осмотра, поскольку это влияет на скорость решения. А вот теперь вернусь вновь к дождям и ямам. Друзья, слушайте, ну объезжайте вы их от греха подальше, поскольку повреждение резины или дисков в яме с острыми краями не покроет ничто. Это чисто ваш косяк. Вот такие летние лайфхаки вам на дождливую погоду на дороге. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: без тебя. Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, Соединенные Штаты выбрали гонку вооружений, отказавшись от инициатив по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, а также поддаются влиянию Европы в вопросе мирного урегулирования на Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, Штаты отказались от работы над воплощением в жизнь прагматичной инициативы Российской Федерации о добровольном соблюдении центральных ограничений по договору СНВ, который формально истек 6 февраля. Российский дипломатический корпус подчеркивает, продвинуться в вопрос ограничения вооружений можно только на основании выстраивания равноправных и взаимоуважительных отношений между двумя державами. При этом Вашингтон все больше отходит от миротворческой риторики по теме украинского урегулирования, поддаваясь влиянию европейских государств. Российский президент Владимир Путин акцентировал предпочтительность дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Более 3 миллиардов рублей в нынешнем году на поддержку программы промышленной ипотеки дополнительно направит правительство. Это позволит продолжить субсидирование льготных кредитов, выданных организациям и индивидуальным предпринимателям, на покупку, строительство, реконструкцию и модернизацию производственных мощностей. На эти цели в федеральном бюджете уже было предусмотрено порядка 8,5 миллиардов рублей. Теперь финансирование будет увеличено за счет резервного фонда. Программа промышленной ипотеки, напомню, начала работу в исполнении поручения президента Владимира Путина в сентябре 2022 года. Механизм предусматривает выдачу льготных кредитов сроком до 7 лет максимум на 500 миллионов рублей с компенсацией государственной разницы между льготной и рыночной ставкой. Всего в рамках программы выдано около 1000 льготных кредитов на общую сумму свыше 116 миллиардов рублей. В России вводится единый регламент оформления активов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Для жителей это означает больше прозрачности. Таким образом, жильцы смогут понять, кто принимает работы, в какие сроки и на основании каких документов, а также контролировать качество услуг и видеть, за что платят управляющие компании. Еще одно изменение касается советов домов. Если жители выбрали членов совета, это должно быть оформлено протоколом, который подписали сами избранные представители. Это поможет каждому члену осознавать свою ответственность перед соседями. Кроме того, с первого дня осени у собственников появится возможность распределить полномочия. Председатель совета может действовать не единолично, а совместно с другими членами, что особенно важно для больших домов, где много вопросов от содержания подъездов и двора до инженерных систем текущего ремонта. Минздрав анонсировал обновленный порядок выдачи медсправок и заключений. С 1 сентября их смогут получить не только сами пациенты, но также их родители, братья и сестры. Новый приказ ведомства вводит понятие «близкие родственники», а также возможность передачи документов иным лицам. Медицинские заключения разрешат выдавать в произвольной форме, если это не запрещает закон. Также не нужно будет получать согласие лица на выдачу справки в электронном виде. Справки и заключения теперь можно будет получить только при условии, что соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента. Эти изменения делают процесс получения справок и заключений более гибкими, быстрыми и удобными для россиян. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 97 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 26 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Лето. Время.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО сбили с вечера до 6 утра более 430 беспилотников, летевших в направлении московского региона. Большая часть нейтрализована на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Тем временем разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили тяжелый дрон «Баба-Яга», склад дронов и пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении, сообщает РИА Новости. На севере Черниговской области Украины фактически не осталось работающих автозаправочных станций после ударов российских сил. Там местные власти признали эффективность российских ударов по АЗС региона. Министерство здравоохранения России разработало проект постановления правительства об особенностях применения биологически активных добавок. Документом определяются подходы к формированию перечня БАД, назначаемых медработниками, и списка показаний для их применения для производителей. Включение в перечни носит добровольный характер. Важно отметить, что биологически активные добавки к пище не являются лекарственными средствами и не заменяют их. Лечение назначает только врач. Новый порядок назначение БАДов к пище начал действовать с марта. Теперь медработники могут назначать включенные в перечень и зарегистрированные БАДы при наличии показаний к их применению. Домашние задания будут отменены для первоклассников в школах с начала следующего учебного года, следует из письма Минпросвещения. Ранее министр Сергей Кравцов рассказал, что программа обучения в старших классах будет изменена. Новый образовательный стандарт вступит в силу с сентября будущего года. По новым правилам, школьник может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, тогда как раньше обязательно было изучение двух предметов на углубленном уровне. Мутная консистенция, расслоение продукта, несвойственные меду запахи и привкусы, а также отсутствие документов указывают на фальсификат меда, рассказали в Роскачестве. Аромат натурального меда легкий, приятный, характерный для сорта. У фальсификата же может быть посторонний запах. Вкус натурального меда зависит от его сорта, как правило, он сладкий, приятный, однако, возможно, небольшая горечь у некоторых разновидностей. Например, гречишный мед может вызывать першение в горле, в то же время подделка или мед плохого качества могут иметь посторонний привкус, в том числе карамельный или кисловатый, предупреждают в Роскачестве. При покупке нужно отдавать предпочтение проверенным и надежным производителям и точкам продажи. Кроме того, нужно обращать внимание на наличие на упаковке российского знака качества. Курс доллара на сегодня 77,97, курс евро 89,26. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Лето – время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Лето только с первого взгляда кажется нам беззаботным временем у автомобилиста. Но это ошибочное суждение. При повышенных температурах транспортное средство работает. Палящий зной, в пыль, в дождь. Сегодня разговор пойдет о воде и не только. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Ведь именно дождь при наличии на дороге, скажем так, хорошенькой ямы, заполненной водой, может привести к катастрофе. Ну, прежде всего, в низинах, на дорогах или при плохо выполненной ливневой канализации, аккурат после дождя, вас ждет аквапланирование, избежать которого можно только аккуратным и неспешным движением по дорогам. Но есть еще одна напасть – это гидроудар. И если вы думаете, что ОСАГО или КАСКО вас спасут, не тут-то было. В ряде случаев водители могут получить отказ в выплате или компенсации меньше ожидаемой. К примеру, из-за условий договора или ошибок при оформлении ДТП. Зарубите себе на носу. Страховая компания, продавая нам полис, конечно же, стремится выполнить свою работу, прописанную регламентами и законами России, но кто вам сказал, что она нам друг? Допустим, при гидроударах практически со 100% вероятностью страховая компания целиком и полностью повесит вину на вас. Железобетонный. Водитель видел препятствие и умышленно пошел на риск. Ну, разве поспоришь с этим? Все, вы один на один с капиталкой двигателя. Добавлю, что это не единственный случай, когда с большей долей вероятности без помощи толкового юриста вам скажут «извините, вам не к нам». Если в вас врезался водитель, у которого полис просрочен, подделан или вообще отсутствует, страховая компания на законных основаниях откажет вам в выплате, и тогда прямой вам путь в суд в попытке отыскать правду. Поиски правды не всегда приводят к ожидаемому результату. Или вот, к примеру, если водитель вернулся к припаркованной машине и увидел разбитый бок, а виновника нет, и его личность установить вообще не представляется возможным, то в возмещении за повреждение поврежденный автомобиль по ОСАГО, разумеется, тоже будет отказано. Знаете, что ошибки в документах, в частности в Европротоколе, также в топе списка отказов клиентам. Поскольку указание недостоверных данных о собственнике машины при заключении договора фактически означает отсутствие страхового покрытия.
0: Автонапоминалка.
1: Знаете, что повреждения проводки крысами или испорченные собакой сиденья не считаются стихийным бедствием или противоправными действиями третьих лиц. Это чисто ваш недосмотр. Из практики следует, нередко водители копят мелкие дефекты, ну, скажем так, в течение года действия договора. Это осколы на капоте, потертости на бампере, царапины от ветки на двери и так далее. А потом, ближе к заключению нового договора, все это пытаются оформить в конце в качестве действия полиса. Так вот, знаете, трассологическая экспертиза Следственного комитета, разумеется, все это быстро выявит и докажет, что повреждения были получены в разное время при совершенно различных обстоятельствах. Еще один тонкий момент – это рекламные слоганы по привлечению клиентов по выплатам без лишних справок. На деле в ряде договоров предусмотрено, что без предоставления документов можно заявить только ограниченное количество элементов повреждений. При этом лимиты могут быть установлены как в натуральном выражении, так и в процентах от страховой суммы, что не всегда очевидно для клиента. Поэтому это скорее игра слов, чтобы, ну, скажем так, умаслить вас. Поэтому при заключении договора страхования – особенно КАСКО. Важно заранее изучить исключение страхового покрытия и уточнить, а нужен ли вызов ГАИ в случае того или иного происшествия. И всегда соблюдать сроки уведомления и осмотра, поскольку это влияет на скорость решения. А вот теперь вернусь вновь к дождям и ямам. Друзья, слушайте, ну объезжайте вы их от греха подальше, поскольку повреждение резины или дисков в яме с острыми краями не покроет ничто. Это чисто ваш косяк. Вот такие летние лайфхаки вам на дождливую погоду на дороге. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat?

так рядом, и вся картина потекла в красках, как детская жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как детская.

0: плюшка. Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Вступил в силу приказ Минтруда, изменяющий перечень документов, необходимых для получения пенсии. Он сделает назначение этих выплат удобнее для граждан. Документ заменяет правила, действовавшие с 2021 года. Новые правила коснутся страховых, накопительных и государственных пенсий, а также размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ключевое изменение заключается в автоматизации процессов. Так, социальный фонд теперь будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только в случае отсутствия необходимых сведений в государственных базах, например, при подтверждении периодов работы до 2002 года. Если данные уже есть в госсистемах, при оформлении понадобится только паспорт и СНИЛС. Миноборнауки разработала перечень исторических событий и фактов, которые должны знать все студенты вузов. Совместно с Российским историческим обществом подготовлен проект программы исторического минимума для студентов неисторических специальностей. В проект программы включены важнейшие исторические процессы, факты, события и ключевые персоналии, которые определили направление и специфику исторического развития России с древнейших времен до нашего времени. Содержание исторического минимума направлено на воспитание у студенчества уважительного отношения к отечеству, формирование осознанной гражданской позиции и патриотизма, бережного отношения к историко-культурному наследию России. Сроки направления программы в университеты сейчас проходят обсуждение. Сеченовский университет и фармацевтическая компания AirPharm получили грант на производство препарата для лечения гепатита B на основе технологии генного редактирования. Грант позволит перейти от лабораторной разработки к опытно-промышленному прототипу лекарственного препарата для удаления вируса гепатита B из инфицированных клеток печени наночастицами. Речь идет о технологии таргетного редактирования генома, известной также как молекулярные ножницы. В перспективе препарат должен полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток. Мошенники маскируются под фирмы, списывающие долги с россиян. В сети появилась новая мошенническая схема под видом спокойной жизни без долгов. На доверчивых гражданах зарабатывают раздолженители. Они убеждают перестать платить банку и деньги нести им. Например, по 15 тысяч рублей в месяц за сопровождение банкротства. Злоумышленники в этой схеме активно используют манипуляцию и социальную инженерию. Убеждают россиян переписать на них квартиры и машины, чтобы не потерять их в банкротстве. Потом, когда просрочки растут, могут предложить взять новый кредит. Россиянам рекомендуют не ждать чуда и не отдавать свои деньги каким-либо посредникам, а напрямую обращаться в банк с просьбой о кредитных каникулах, реструктуризации или другом законном варианте урегулирования долга. Курс доллара на сегодня 77,97, курс евро 89,26. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши Край. Суши доставит. Суши Край. Роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край. Это вкусно. Суши Край. Это быстро. Суши Край. Заказывай. SushiKrai.ru.
0: Телефон рекламной службы радиопортал 303-00.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал, и кто этому рад.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Лето. Время путешествий с «Лиский тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Кремль заявил, ситуация на фронте для киевского режима с каждым днем ухудшается. Украинская хунта огрызается, пытается создать информационную картину для своих кураторов, для своих подельников по Североатлантическому альянсу. Москва подчеркивает, исходя из агрессивной сущности киевского режима, для того, чтобы застраховать безопасность российских граждан, создается зона безопасности. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, чем больше противник будет наносить ударов по объектам российской инфраструктуры, тем больше придется делать буферную зону. В Кремле обращают внимание на то, что поступательная милитаризация Европейского Союза становится фактором, усугубляющим проблему регулирования украинского конфликта. Масштабирование спроса и фондирование являются ключевыми вызовами в сфере промышленности России, которые необходимо решать. В правительстве отметили, промышленный сектор в настоящее время испытывает сложности с обслуживанием кредитного портфеля и привлечением доступного финансирования для новых проектов. В числе основных драйверов роста – обрабатывающей промышленности, контрсанкционный разворот и уход иностранных компаний, а также влияние оборонно-промышленного комплекса, который постепенно утрачивает свое влияние. Ранее в Кабинете министров выразили уверенность, России необходимо действовать на опережение в процессе промышленной трансформации, автоматизируя производство и пользуясь преимуществами искусственного интеллекта. Целью масштабных инициатив является организация выпуска на собственных мощностях большинства наиболее востребованных товаров для наполнения экономики качественной отечественной продукцией. Правительство сможет быстрее реагировать на повышение цен в магазинах. Утвержден перечень ведомств, которые получат право на информацию о торговле продовольственными товарами. Известно, в налоговый кодекс могут внести изменения, которые дают возможность передавать сведения, содержащие налоговую тайну, в порядке, установленный законом о торговле. Доступ к информации внутри ведомств получат только должностные лица, их будут определять руководители органов. Кроме того, выстраивается мониторинг в отношении конкретных товаров. В него войдут социально значимые продовольственные товары, которые имеют наибольший вес для расчета инфляции, то есть их значение чувствительно для изменения общего индекса. Сейчас такими признаками обладают товары, подлежащие обязательной маркировке, поэтому честный знак также станет источником данных. В России установлен рекорд по росту цен на ремонт автомобилей. По сравнению с первым полугодием 2025-го стоимость в среднем выросла на 11%. Усредненный чек по ремонту и обслуживанию автомобилей по итогам 6 месяцев 2026-го составляет 13 тысяч рублей. При этом совокупное количество машин и заездов за период не изменилось. Это означает, автовладельцы обслуживают автомобили так же часто, как и год назад, но структура расходов внутри визита меняется. Доля услуг в чеке выросла на 19% год к году, тогда как затраты на автозапчасти увеличились всего на 9%. Расходники для ТО и мелкого ремонта прибавили от 9 до 15%. В лидерах подорожание технические жидкости, а редкие детали, электроника и кузовные элементы подорожали от 15 до 25%. Официальный курс американского доллара 77 рублей 97 копеек. Курс единой европейской валюты 89 рублей 26 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим мы, это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наша.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
5: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Кремль заявил, ситуация на фронте для киевского режима с каждым днем ухудшается. Украинская хунта огрызается, пытается создать информационную картину для своих кураторов, для своих подельников по Североатлантическому альянсу. Москва подчеркивает, исходя из агрессивной сущности киевского режима, для того, чтобы застраховать безопасность российских граждан, создается зона безопасности. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, чем больше противник будет наносить ударов по объектам российской инфраструктуры, тем больше придется делать буферную зону. В Кремле обращают внимание на то, что поступательная милитаризация Европейского Союза становится фактором, усугубляющим проблему регулирования украинского конфликта. Масштабирование спроса и фондирование являются ключевыми вызовами в сфере промышленности России, которые необходимо решать. В правительстве отметили, промышленный сектор в настоящее время испытывает сложности с обслуживанием кредитного портфеля и привлечением доступного финансирования для новых проектов. В числе основных драйверов роста – обрабатывающей промышленности, контрсанкционный разворот и уход иностранных компаний, а также влияние оборонно-промышленного комплекса, который постепенно утрачивает свое влияние. Ранее в Кабинете министров выразили уверенность, России необходимо действовать на опережение в процессе промышленной трансформации, автоматизируя производство и пользуясь преимуществами искусственного интеллекта. Целью масштабных инициатив является организация выпуска на собственных мощностях большинства наиболее востребованных товаров для наполнения экономики качественной отечественной продукцией. Правительство сможет быстрее реагировать на повышение цен в магазинах. Утвержден перечень ведомств, которые получат право на информацию о торговле продовольственными товарами. Известно, в налоговый кодекс могут внести изменения, которые дают возможность передавать сведения, содержащие налоговую тайну, в порядке, установленной законом о торговле. Доступ к информации внутри ведомств получат только должностные лица, их будут определять руководители органов. Кроме того, выстраивается мониторинг в отношении конкретных товаров. В него войдут социально значимые продовольственные товары, которые имеют наибольший вес для расчета инфляции, то есть их значение чувствительно для изменения общего индекса. Сейчас такими признаками обладают товары, подлежащие обязательной маркировке, поэтому честный знак также станет источником данных. В России установлен рекорд по росту цен на ремонт автомобилей. По сравнению с первым полугодием 2025-го стоимость в среднем выросла на 11%. Усредненный чек по ремонту и обслуживанию автомобиля по итогам 6 месяцев 2026-го составляет 13 тысяч рублей. При этом совокупное количество машин и заездов за период не изменилось. Это означает, автовладельцы обслуживают автомобили так же часто, как и год назад, но структура расходов внутри визита меняется. Доля услуг в чеке выросла на 19% год к году, тогда как затраты на автозапчасти части увеличились всего на 9%. Расходники для ТО и мелкого ремонта прибавили от 9 до 15%. В лидерах подорожание технические жидкости, а редкие детали, электроника и кузовные элементы подорожали от 15 до 25%. Официальный курс американского доллара 77 рублей 97 копеек. Курс единой европейской валюты 89 рублей 26 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Лето только с первого взгляда кажется нам беззаботным временем у автомобилиста. Но это ошибочное суждение. При повышенных температурах транспортное средство работает. В палящий зной, в пыль, в дождь. Сегодня разговор пойдет о воде и не только. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Ведь именно дождь при наличии на дороге, скажем так, хорошенькой ямы, заполненной водой, может привести к катастрофе. Но прежде всего в низинах, на дорогах или при плохо выполненной ливневой канализации, аккурат после дождя, вас ждет аквапланирование, избежать которого можно только аккуратным и неспешным движением по дорогам. Но есть еще одна напасть – это гидроудар. И если вы думаете, что ОСАГО или каска вас спасут, не тут-то было. В ряде случаев водители могут получить отказ в выплате или компенсации меньше ожидаемой. К примеру, из-за условий договора или ошибок при оформлении ДТП. Зарубите себе на носу. Страховая компания, продавая нам полис, конечно же, стремится выполнить свою работу, прописанную регламентами и законами России, но кто вам сказал, что она нам друг? Допустим, при гидроударах практически со 100% вероятностью страховая компания целиком и полностью повесит вину на вас. Железобетонный. Водитель видел препятствие и умышленно пошел на риск. Ну, разве поспоришь с этим? Все, вы один на один с капиталкой двигателя. Добавлю, что это не единственный случай, когда с большей долей вероятности без помощи толкового юриста вам скажут: «Извините, вам не к нам». Если в вас врезался водитель, у которого полис просрочен, подделан или вообще отсутствует, страховая компания на законных основаниях откажет вам в выплате, и тогда прямой вам путь в суд в попытке отыскать правду. Поиски правды не всегда приводят к ожидаемому результату. Или вот, к примеру, если водитель вернулся к припаркованной машине и увидел разбитый бок, а виновника нет, и его личность установить вообще не представляется возможным, то в возмещении за повреждение поврежденный автомобиль по ОСАГО, разумеется, тоже будет отказано. Знаете, что ошибки в документах, в частности в Европротоколе, также в топе списка отказов клиентам. Поскольку указание недостоверных данных о собственнике машины при заключении договора фактически означает отсутствие страхового покрытия.
0: Автонапоминалка.
1: Знаете, что повреждения проводки крысами или испорченные собакой сиденья не считаются стихийным бедствием или противоправными действиями третьих лиц. Это чисто ваш недосмотр. Из практики следует, нередко водители копят мелкие дефекты, ну, скажем так, в течение года действия договора. Это осколы на капоте, потертости на бампере, царапины от ветки на двери и так далее. А потом, ближе к заключению нового договора, все это пытаются оформить в конце в качестве действия полиса. Так вот, знаете, трассологическая экспертиза Следственного комитета, разумеется, все это быстро выявит и докажет, что повреждения были получены в разное время при совершенно различных обстоятельствах. Еще один тонкий момент – это рекламные слоганы по привлечению клиентов по выплатам без лишних справок. На деле в ряде договоров предусмотрено, что без предоставления документов можно заявить только ограниченное количество элементов повреждений. При этом лимиты могут быть установлены как в натуральном выражении, так и в процентах от страховой суммы, что не всегда очевидно для клиента. Поэтому это скорее игра слов, чтобы, ну, скажем так, умаслить вас. Поэтому при заключении договора страхования – особенно каска. Важно заранее изучить исключение страхового покрытия и уточнить, а нужен ли вызов ГАИ в случае того или иного происшествия. И всегда соблюдать сроки уведомления и осмотра, поскольку это влияет на скорость решения. А вот теперь вернусь вновь к дождям и ямам. Друзья, слушайте, ну объезжайте вы их от греха подальше, поскольку повреждение резины или дисков в яме с острыми краями не покроет ничто. Это чисто ваш косяк. Вот такие летние лайфхаки вам на дождливую погоду на дороге. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио «Портал».
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.

0: Шоу. Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Растаяла магия. Мы медленно падаем.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

я говорю, опустоши свой разум, будь бесформенным, аморфным, как вода. Вода может течь, а может крушиться вокруг. Будь водой.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: серце. Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.